Моя мужица, знаете, снова мне я лискала, я лампа я снимаю, я лискала.

сто шнаров. Ой, не вели им за яморы пфе. Им нужно, чтоб нол. Арф не уримный хулкес лиф.